Спорцун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

0: Radyo Dardimandis ekskluzivi.
1: Цруцун, кижуасе даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе Дардимандули тростаребиствистхо.
2: Радио Дардиманд. Тростаребисатвис.